0: беса, анто брез GPS-а. Матист вечер партиснул, яс на газ тако сам да залило карбураторе.
1: А, не дайте просам, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица, ки дилам? Се сам типову, яс уезем на автопромети Горица.